0: Наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС
1: Билли Харрингтон
0: сделает вам Мэри

0: Я шоколадний. Я ласковый.
1: Полестер.
0: Я
1: горний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС.
2: Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
3: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
4: Dungeon Master.
5: This is hot.
6: Sure, why not?
7: In my anal.
8: Fucking D.
9: Oh, that hurt.
10: Suck this off.
11: Suck this off.

0: español.
1: Gay website. Dark home.
2: Америку открыл.
3: Performance.
2: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
4: Subject.
5: Fuck.
2: От трубки.
6: Semen.
7: Next door.
2: Раскуренность.
8: Boss.
2: Привычка.
9: Swallow.
2: Cough. Пошла в масштабе.
10: Предупреждает.
6: The semen.
8: Это.
9: Cough.
10: Предупреждает.
1: Dark Holmes,
4: boy next door,
9: turns me on.
4: Do
1: gay
4: performance art.
1: Dark Holmes.
2: Который...
4: Anal sex.
11: Немало утекло с тех пор.
6: The semen
9: in my ass.
11: Нам слаще аромата роз.
6: The semen.
11: Перегар.
6: The semen.
4: DR.
9: Upload.
4: Your finger.
10: Предупреждает.
6: The semen.
9: Come.
10: Предупреждает.
11: Предупреждает.
1: Dark home.
4: Boy next door
9: turns me on.
4: Do
1: gay
4: performance art.
12: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
13: Извини меня за грустный...
4: Anal sex.
9: Your finger.
13: С нынешнего дня...
10: Объявим...
9: In my ass.
6: The semen...
10: Это...
9: Come.
10: Предупреждает...
1: Dark home.
4: Boy next door
9: turns me on.
8: Thank you, sir.
9: Do
1: gay
4: performance art.
14: Oh, shit. I'm sorry.
15: Мы выросли там, где...
16: We must pull up our pants.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной дунжи. Там, где была влюблена в тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
1: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступай теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.

0: gay party.
1: Но провожал до дверей всегда.
0: Master.
1: Кричала весь день, просила не...
0: Coming, so fucking deep.

0: bad cock.
1: Vrasmaiti.
0: Gay website.
1: Прямос.
0: Dark.
1: Bad cock. Идят бесшумных. Cum. Бегущая. И гарлос.
0: Dark.
1: Bad cock.
0: Stick finger in ass.
1: Горя.
2: Bombs.
1: Извилистый.
0: Cock.

0: año.
1: Gay website.
2: Penetration, anal,
3: настоящий
2: секс,
3: берет, когда путают мой
2: ass.
3: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
2: 40 guys.
3: Едем нагибать систему.

0: This thing ain't no fucking deep.
1: Если мою
0: бомбу
1: дарю вам позитив, я всегда
0: amazing.
1: Оскорбительно красив, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?

0: Обнули bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноват
0: the maggots.
1: Обвини
0: my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты.
0: Loop it up my cock.

0: трясет, и это потрясающе.
1: Бамус
0: трясет, и это потрясающе.
1: Бамус
0: трясет, и это потрясающе.
1: Я...
0: Но сделал это играю.

0: Bondage.
1: Она Party. Тоже.
0: Fucking cunt.
1: Разберись, козлы, как мухоморы.
0: This thing ain't off.
1: С раннего утра. Портит
0: ass.
1: До самого отбоя. Безбелезный весь.
2: Семен.
0: Fucking slay.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: La Radio.
1: Gay website.
2: Между я в их сражении началось день после
3: Coming.
2: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю все в отечестве.
3: Кто
2: владеет настоящий гроб и пушек, свист кардечи. Значит,
4: welcome to the club, buddy.
2: Звон металла, пули сабли, так идет
5: бой next door.
2: Повстречали он в середине морского ада. Наш пиратский корабль.
3: This being anal.
2: Наш пиратский корабль.
3: This being anal.
5: Boy next door. Boy, boy next door.
3: Desisting.
2: Incoming.
3: Dungeon master. Desisting.
2: Incoming.
3: Dungeon master.

0: Deep 50.
1: И не Коми. А я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: Deep 50.
1: И не Коми. А я российский новый
0: Dungeon Master.

0: и не Кобри, а я российский новый
1: Dungeon Master.
0: И не
1: Дипфистинг,
0: и не Кобри, а я российский новый
1: Dungeon Master.

0: Chill.
1: Bad talk. Валил семена в небесах.
2: Really?
3: Man.
1: Страницы.
3: Website.
1: Казалось.
2: Shit.
0: The slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick.
1: This half. Превращалась в нелепый.
2: Dungeon. Slave.
1: Прочь уходил.
2: Suction.
1: Сыпались.
0: Семен.
1: Бездарного.
2: Wee-wee.
1: Принялись иконы на стенах.
0: Do.
1: Когда приходил.
2: Dark home.
0: Bar.
1: И он начинал.
0: And.
1: Fuck it. И через час становилось
2: better.
1: Спадали пыль, смягчались
0: leather.
1: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
0: like a finger.
1: Он шел на
0: party.
1: И
0: fucking coming.
1: Boy next.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером и братом, но только была рядом с ним.
1: Dark.
0: В дни, когда взял, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так
1: упал,
0: обитал,
1: Smart.
0: И спасал их всех, заслонял их с собой.

0: Interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций не смогла подняться.
0: Darkhold.
1: Сидел у Whoa. Постели, и его волосы
2: сели.
1: Он держал и говорил, ну что ж ты,
0: Mark.
1: Ну что же ты, милый?
0: Boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: gotcha.
1: Песни. И странный длинный текст.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
5: Spanking ass.
2: Мои

0: bondage.
1: I'm so horny.
2: Если захочу.
1: Do anal.
2: Детка.
3: Fisting is 300.
2: Детка, я не дам тебе.
3: Latex.
2: Максимум, что это
1: дик.
2: Может быть, чуть
1: семен.
2: Если ты это заслужишь.
1: Fucking bitch.
4: Stick your

0: Я не буду тебя
1: Swallow cup.
0: Снова таскать, называть
1: Full master.
0: Я не буду
1: Such hack.
0: Я могу
1: So hard.
0: Не отдать
1: Rip the skin.
0: Опять твоё
1: Эй, но
2: We want, we want, we want, we want, we want, we want
3: Гачи-мучи
0: бренды
2: We want, we want, we want, we want
1: You know I don't do anal.
0: This thing. То, что хочу, эй, без завтра могу.
1: Suck some dick.

0: разбой.
1: The spanking.
2: Я всегда буду
3: сатик.
2: Но у меня так много
3: денег,
2: но мои
3: плейс
2: на месте.
3: We want.

0: odaju, ti mi štaješ.
1: Suck some dick.
0: Ja mi štaju, laj, laj, laj, sedi, a ja skažu za pivom, laj, laj, laj, znaju, zohniš po mnje kak...
1: Zimen.
0: Laj, laj, laj, ljubiš ti, kada djeluju boljno, laj, laj, laj, jesli hoćeš sa mnoj, znači buď... Позволил мне согреться и разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул
1: Boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: Shit.
0: Меня несет Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Семен
0: Лай,

На пачке лаве меняют черный везде сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас половину. Билли Харрингтон.

0: мое тело набьют свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь

0: дело набил своим. Ну что же ты, царица, в надежде как сберечь
1: с криком gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат виску. А ну,
1: swallow.
0: Салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее
1: Fisting.
0: Вперед в атаку. Побойся.

0: радио.
1: Fuck you!
2: Меня зовут на 4.
3: Okay, maggots. I wanna see 6 hot loads.
2: И представляете, это мой первый
4: дик.
2: Подписчики, я погнали!
4: Finger.
5: Это
4: anal.
5: 300.
2: Это деньги.
4: Это
5: finger.
4: Это
5: anal.
4: 300.
5: Это деньги.

0: страшное, ей надо изменить. На серый
1: секс, turns me on.
0: Gay sex,
1: бумага.
0: Gay sex,
1: turns me on.
0: Gay sex, бумага.
1: Gay sex,
0: turns me on.
1: Gay sex,
0: бумага. А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Это
0: finger. А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.

0: моей
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чешает.
5: The semen.
4: Разжищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
1: Гей-парти.
2: Fucking coming.
1: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
1: Gay party.
6: А английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
5: The semen.
6: Путешествие продолжается.
1: Oh, yeah.

0: subject.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.
1: И ты.

0: Master.
1: Game party.
2: Проходят мимо.
1: Sex party.
2: Теряют люди.
1: Game party.
2: А потом не найдут.
0: Fisting.
2: Еще одна задача сложная.
1: Sticking through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
2: Найдешь.
1: Game party. Yep.
2: Суматохи.
1: Секс.
2: Нелегко, нелегко.
0: Looping up my
1: waist.
2: Фитинг-барская.
1: Suction.
0: Coming.
2: Супруга.
0: Master.
2: Чатся по
0: Dungeon.
2: И шумят.
1: Fucking slaves.
2: Не видят люди.
1: Game party.
3: Oh, shit.
2: Проход.

0: где-то есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good sass,
0: ее давно, но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Любит.

0: año.
1: Gay website.
2: Легче.
3: Fuck you.
2: Уже не кажется так бесконечным без.
1: Next door.
3: Fisting.
2: Хочешь, мне наплевать.
1: Deep dark fantasy.

0: мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Совсем немного и заплачь мое.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Меня домой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: тобой садится с ним рядом. Он берет запятую и причудливым узором засверкает его
1: земля.
0: Слушай, там далеко-далеко есть. Там, ты не поверишь, там
2: 300
0: год.

0: мясо. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.

0: Suction.
1: Sedan.
2: Make me come.
0: Suction.
1: Sedan.
2: Make me come.
3: Yeah.
2: Don't touch me there. Anal.
3: Зеленая.
4: The semen.
3: Напоенная.
5: А я...
6: Website.
5: Чудесный.
2: Fisting.
5: Полезный.
3: Под южным.
0: Suction.
3: Вырос я.
6: Dungeon Master.
3: Вот кто я.
7: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное
1: сокше,
0: на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

0: Мое призвание быть.
1: О, мастер, латекс, лав, дистинг,
2: свалл, семен.
0: Я больше не
1: do anal.
0: Не буду
1: penetration.
0: Со своим кудрявым парнем буду
1: rip the skin.
0: Смешными.
1: Dungeon master.
0: Заявлюсь на
1: dungeon.
0: Под ебещими

0: бой.
1: Железный запасил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Dark Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing.
1: Ass. Не поднялась рука.
0: Boy next door. Suck some dick. Boy next door. Suck some dick.

0: час.
1: Впереди Latex Club. И страх, я уже узнаю эту боль, когда...
0: Fisting anal, my boy.
1: Тихо,

0: Podcast.
1: Просто довершим.
0: Master.
2: Я пред тобой.
0: Coming.
2: И для тебя.
0: Suck some dick.
2: 300. Пустяк. Что-то
0: с моей.
2: Итак.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Bad. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: Do sex.
0: Мы любим
1: Fisting. Do anal.
0: Ты плачем, мы люди, нам важно
2: Pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: быть
1: гей-бой,
0: то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

0: радио.
1: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
2: fisting,
1: знамя
2: spanking,
1: знамя
2: suction.
1: И это знамя, на нем будет написано
2: гачи-мучи
1: общество.

0: если хотите, поспорьте. Но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Тот fucking gay.
3: Тот
2: fucking gay. Fisting.
3: Suck dick.
4: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад.
2: Потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.

0: фистинг.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. С тематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает не режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: А потому что
1: сок
4: пират.
1: Потому что сок пират.
5: Потому что
1: сок пират.
6: Потому что
3: сок пират.

0: Puta.
1: Эй, ты все любу?
0: Блядь, куда?
1: Ты поймешь без слов.
0: Блядь, куда?
1: На кровавую поляну, это лето, наша Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: это все любу?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь, куда?
1: На рояле, это лето, наша.

0: МС Leatherman
1: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha.

0: дни и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала наша
1: bondage van.
0: Дни и ночи.
2: Fisting anal master van.
0: Этот секс.
3: Мы приближали. As we can.

0: Здравствуй,
1: мастер.
2: Fucking coming.
0: Мы все.
2: Finger.
0: Пробежаться по...
2: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот секс.
0: Мы приближали, как могли. Это...
3: Flash of spanking.

0: drinking.
1: My ass.
2: Хоть и сделан
1: в
2: школьном ансамбле. Батька
1: next door artist master.
2: Fucking давно. Жалко не слышат речи и
1: band.

0: Бомбей.
1: О нем все мы холодной той.
0: Бомбей.
1: Не стали его тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стекфорд.

0: Секс.
1: Крыши частных
2: Слэйш.
1: Улица дворов. Лишь
3: Семен.
1: Клеют.
2: In my ass.

0: Сука,
1: туда, где меня ждет
2: бабло.
1: А за ней пустая
3: пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
3: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
3: boy next door.
1: Те признают, если
4: слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door, do anal.
2: Не ищи для твоего
0: умных
2: сил.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: бомб. Slay.
0: Dungeon Master.
2: Best
0: fucking coming. Move your tongue around.

0: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянул, все мои делают.

0: мест. Помню, кто тут есть, так кто гнида из детства. Буду
1: сделать
0: честь. Это
2: coming.
0: Честь. Выстрелы на
2: пейно.
0: Это
2: six hot loads.

0: fantasy master.
1: Для нас не
2: coming.
1: Можешь продолжить
2: this thing.
1: Ass.
2: Легче не swallow.
1: Никому. Так что
2: coming.
1: Камни, пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает.
3: Семен.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе, где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я

Vietnam. Fucking slaves. Я вновь закрыл anal. Я закрылся от master. Так что coming. Или ты больше не важно мне. Видишь мокрый ass так. Fucking deep. И этот не даст dick. Не сможет coming. Fisting anal. Я падаю без come. И мне не нужен dick. Мне не нужен master. Трёпали мокрые bondage. Положим и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не anal. Так что можешь coming. Иначе, ну что, swallow. Не надо слов. Boy next door. Dick.

0: кризисная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще пиздец. Я просто едем ближе к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Понял, ладно. Я не уловим.

0: Ничего, что я тебе вчера сказал, мы перебрали.
1: This thing is $300.
0: Ну и ну да, не надо мне сюда.
2: California.
0: Вот да, я умирал по сотни раз, но каждый раз.
1: Coming.
0: Волосах выбирать в твоих нет.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда.
1: Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный.
1: Anal.
0: Последний выпитый.
3: The semen.
0: Снова с тобой.
2: Слышь.
0: Радикат.
3: Boy next door.

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: oh.
0: И свой
2: ass.
0: Как правильно
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа одни готовы рвать этот до костей. Идут по
1: кону,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа другие никогда не оставят. Стоящие за уперты зад. Смотри, не разорви.
1: You ain't all.
0: You нет в темноте.
1: I come. That turns me on.

0: Stick finger.
1: Suck an ass.
0: And full mask of dungeon. Gay sex. Don't do anal, just lube it. You're wrong. Swallow my cum.
2: Когда ты останешься здесь один.
0: $300.
2: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
2: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни ей два. Типа одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
2: Берут
0: спи,
2: не замечая потерь. И
0: come.
2: Чистая, как слеза.
0: Master.
2: И два. Типа они могут прощать даже самых
0: смартых.
2: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
2: You need to eat. Два. Типа.
0: Дик.
2: Дик.

0: смотри за разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция. Двое. Двое. Смотри за разорвет.
1: You ain't no.

0: наша ж песня своим парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: начать. Insisting 300.

0: Шер.
1: Маленький бой.
2: Я взяла его в кредит.
3: Семен.
4: На ремне висит.
2: Маленький мой.
5: Slash your ass.
6: Amazing.
7: Sex.
6: Sisting.
1: Буду.
7: Banking.
1: Буду.
8: Yeah.
1: Master.

0: spanking.
1: Yeah.
2: Gay party up here.
3: Семен.
4: За окнами с тобой сегодня
1: Dungeon Master.

0: band.
1: Может быть немного грустно.
0: Yeah.
1: Sex.
0: Turns me on. Boy next door.

0: как 300 бакс.
1: Бардак молчит, а ты сякся на бантах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass.
1: Когда в пустом трамвае ехали

0: девочкой один.
1: Балабан,
0: и я пошлю с официантом, что дал с нас маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: PlayStation.

0: This day is 300.
1: Ослепший старый ночью побродил.
2: So horny. Do you like what you see?

0: Tactical Dungeon.
1: Бомбы! Порвали сети фонарей!
0: Бомбы!
1: Кастрали, срали, типа полы отрываешь!
2: Лоббоми!
1: Сали!
0: Да, да, да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: Почти не
1: Нау! Напали! Я не
2: Swallow fucking cum.
1: Что я не могу?
2: Эрекция!
1: Не

0: веселым был. И
1: Дуэйнол.
0: Он всегда любил.
2: Сакшен.
1: Фолк Мэттер.
0: Помогло.
3: Семен Агет.
0: За полчаса сожгло. Но в
2: Гачи.
0: Ночной.
1: Эндонжен.
0: Кто-то рявкнул.

0: subject.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.

0: Зимин.
1: Пропустила.
0: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
0: I'm fucking coming.
1: Oh, не верят, что забыла просто снять это.
0: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
0: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: This thing.
1: Почему они меня вновь выгоняют? Они будут про тебя, что я
0: do anal.
1: В палате. Я машину твоего отца взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он
0: Dungeon Master.
1: Я пин...

0: И пришла я на
1: то,
0: чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: ass.
0: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Вас, а
2: Bad cock.

0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит!
2: Поезд!
1: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
3: Скоро вырубятся детки.
1: Показались изнутри тиранодорчики.
3: Дай не шайни.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
3: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другое, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим отель.

0: тысяч.
1: Так.
0: Их мне хватает на 30.
1: Flex.
0: А если в месяце больше,
1: Flex.
0: То я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше,
1: Flex.
0: То я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу.

0: do it. Stop shutting, Dick.
1: Я не знаю, что будет с моей
2: next door.
1: Я не знаю, что будет с
2: event of the floor.
1: Я не

0: Ben. Coming. Lubina. Fisting. Fisting. Boy next door. Bondage. Boy next door.
1: Накрась ресницы губной помадой, а губы
2: семен
1: для волос ты будешь
0: sticking ass, you

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала. Делаю.
1: Sex.
2: Ударя.
4: The semen.
2: Я подслила. Делаю.
1: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем так?
1: Subject.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради...

0: Play it for it.
1: That's about Billy.
0: Yeah, boy, but me, we. Стасуй, спотни, уй, если нет,
2: Данген,
0: уй, значит нет,
2: Эйнол,
0: Симен, все мои братки,
2: Скейтборд,
0: об этом в курсе,
2: сидят, Орни.

0: Саша.
1: Билы. Ему спадливый. Засуй спадливый. Если нет, значит нет.
2: Эй, но.
1: Все мои братки скейтборд. Об этом скажу.

0: учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
1: уставает
0: от жадности. Ты ему про... Он тебе
1: про...
0: Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока... Пальчиками разбросает.

0: для тебя важнее, чем судьба старого. That's good.
1: Dark fantasies.

0: Let's go.
1: Dungeon.
2: Destroy. No, я в нём.
3: Suck dick.
2: Хлопнула
1: door.
2: За спином.
1: Finger.
2: Стучит
1: My ass.

0: сотрись, иди нахуй.
1: Я люблю, когда мои
2: anal
1: вставляют
2: two bag hogs
1: и выкачивают из
2: my ass
1: the semen.
2: Это так horny.
1: Это так
2: amazing.

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Или молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда-нибудь для меня ненужной.
2: Gotcha.

0: было создано для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер.
2: Деккер.
0: Я хочу...
4: Семена.
2: А я хочу... Деккер. Желтый.
5: Деккер.
2: Деккер.

0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых bad cocks
2: будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Kazuya.
5: Steve Rambo.
1: Великолепная.
6: Dave Martin. Darkhold.
1: Суровый бой ведет.
7: Hot bondage. Gay.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русские.
0: Stick finger in ass.

наш шанс. Введем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на... Party.

0: Fisting is.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
4: Penis. Yeah.

0: Dungeon. Сказка мечта попадая в его сети. Навсегда глотая
1: семен.
0: Простуду
1: boy next door.
0: Запахом бензина и дорогих
1: bad cops.
0: Dungeon.

0: Van?
1: Я тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эквард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

Danke Nachhören. Null Finger, Stick, Matok, fucking cock, Камок, несицовый Long Park, Anal, Matter, Boy Next Door. Все переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего единый Dungeon Master. Все переплетено, суждено, тупо Saxon Cock.

0: $300.
1: Сдерживаю только
0: стейно.
1: Никак мой
0: Dungeon
1: устает чинить
0: Dungeon Master.
1: Власть в разрезе.
0: Причинно-следственная
1: связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Dungeon
1: не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Эйно, next door, sex, latex,
1: чиновника
2: Семен.
1: Наоборот, но каждый в своем
0: Эйно.
1: Одинок рабовладелец.
0: Гей-бой,
1: город
2: Семен.
1: Знай,

0: Accessing.
1: Террор, церковь,
0: Redundant.
1: Казино, картели,
0: okay.
1: Дома,
0: Political.
1: Темно, где все этой системе.
0: Loop it up.
1: Нежели с денег
0: за... Accessing.
1: Концерны делают патент на...
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая...
0: Warning.
1: Категории.

0: суждено, суждено тут
1: сексом как.
0: Ваша картина мира сетка.
1: Будто
0: работала. Все переплетено, само собой, черти с чем наискосок. Все переплетено.
1: 300 баксов.
0: Выше держу,
1: только
0: в бегах люто хочется. На краю осознанные сны. Дежавю тут. И даже народ все так же прыг скок.
1: Later club.
0: Монтаж и стоп. А дальше.

Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий.

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: посидим. Я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: existing.
1: И свой секрет.
0: Ты чего он попер?
1: Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетела
0: Come.
1: В прошлом она уже.
2: I'm sorry.
1: Я не с тобой.
0: Fuck.
1: Ведь ты у меня

0: around more. Семена.
1: Все, замело. И закружила судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: А вы бы знали, что избыдало.
1: Full master.
0: Когда
1: затеялась,
0: началась борьба. Решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа. Додумал волосам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: suck some dick.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик,
1: подстриги
0: Я проездом
2: Fucking coming, $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей на крыше разводили А вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик,
2: My ass.
0: Под нолик

0: banking.
1: Ass we can.
2: Stick your finger in my ass.
3: Кто мечтает быть
4: Dungeon Master,
3: он очень смелый, видно тот, потому что только
4: Dungeon Master
1: полезет.
3: Смелых уважает высота, потому что в самолете
4: so
3: от винта. Yeah!

0: we can.
1: Swallow my cum.
2: Да, староват я стал для таких.
0: Ass we can.
3: Suck some cock.
4: At the double
3: gay
4: sex.
0: Nico, Nico.
3: Nothing. Wild.
0: Ass.
4: Приглашал ее на
3: party.
5: Но она зачем табличку написала?
3: My fucking come. My finger. Stick, stick.
4: Коля,
3: bad cock.
4: Но он всем напихал, Коля, как.
5: Хотела интриг. Не хотел.
3: Suck it.
4: Я так хотел. Но она хотела. Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
3: Fucking cunts.
6: Не торопись, погоди, этот
3: мэн. Swallow.

0: Мама зачем табличку написала?
1: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
2: Penetration.
1: Ей интересны
2: лишь.
0: Моей интересны мои.
3: Мы не морг, но мы две легенды. Чтоб был моргом, я добавил себе так много в время.
2: Футы,
3: мне досталось.
2: Любит ап.
0: Ничего спонтанного. Я и ты.
2: Об
0: этих.
2: Дико. Fisting.
3: Это дабл.
2: D. Hands, boys. Celebrate.
3: Нахер. Я хотел.
2: Blue man.

0: español.
1: Gay website.
2: Ask we can.
3: В подворотне нас ждет.
1: Boy next door.
3: Хочет нас посадить на.
1: Some dick.
4: Fucking slave.
3: Уже лишились своих.
1: Ass. Amazing.
4: Suction.
1: Master.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: little dick.
1: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, чтобы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
2: Billy.
3: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
2: Billy.
3: Я хочу...
2: Finger in my...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass. Latex. Come ass.

0: Demon.
1: Пропустила.
0: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
0: I'm fucking coming.
1: Охрана. Oh, не верит, что забыла просто снять это.
0: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
0: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: man boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает
2: swallow.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое. Значит, ты в закрыто.

0: Как?
1: Из-за меня вернулась.
2: Game of horny.
1: Но я не про губы и зад.
2: Boy.
1: Зацени, как сажусь на
2: шпак.
1: Хелки, скелта, мак.
2: Агат.
1: Секта, принцесса, олицетворение.
2: Секс.
1: Мы бежим, лишь на колени, детка, королева.
2: Дунжин.

0: Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
1: Эй, Мария, привет.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне. Тогда будет легче мне.

0: D-A-N-O-M.
1: И пролетел, который день, я не заменил. На своих двух и мне навстречу только
0: Сименом.
1: Мне светит, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы
0: Stick finger.
1: Подарим ему
0: D-A-N-O-M.
1: Извините.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Мистик.
1: Есть Бонслэй. Они служат мне уже 300 лет. У меня есть Санжин. И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кронами эса плыву облаками. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых эс порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: anal
1: его семен вышел на свет.

0: того же. Не узнаю, и зеленая кам оживляет ее, только сердце стучит, уже не мое. Нынче все
1: атаки фингеры fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом

0: Сука,
1: туда, где меня ждет
0: Павло.
1: А за ней пустая
0: Пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
0: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
0: Boy next door.
1: Те признают, если
2: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door, do anal.
2: Не ищи для твоего сердца. Просто привыкай, малый
3: пап.
0: Ass. Thunder Nasha. Sex. Fucking coming. Move your tongue.

0: We must pull up our pants, dust ourselves off, endure the lash of the spanking. That's
1: Баю, бай, должны все
2: Master.
1: Ночью
2: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет
2: Секс
1: Опять За день мы устали
2: Fisting
1: Скажем
2: Van
1: Спокойной ночи

0: door. Swallow my cum.
1: The semen.
2: The ship. The fish.
0: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
3: И как прежде в
0: anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется
0: coming.
3: И как прежде в
0: anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще
0: мне захочется
3: coming.

0: swallow my cum. Fifty.
1: Kobieta, что не скажете худо, никогда обо... Я закрою.
2: Gay website?
1: Я забуду, я прощу все и все, что нельзя.
3: Но другим никогда. Видят,
0: Master.
3: Я не буду.
0: Anal.
3: Если что-то не так. Вы...

0: Я прошу вас, делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
1: As we can.
2: Come on,

0: На радио.
1: Когда я был потенциалом, они все боялись. И я скрывал потенциал, типа узкий. Anal. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что финger в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мозг, он начинает после finger. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей парти, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
2: Boy next door.
1: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
2: бандаж?
1: Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мозг, он начинает после finger. На в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей парти, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
2: Boy next door.
1: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
2: бандаж?
1: Я реальный
2: мастер.
1: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что мне им
3: семена
1: на обед.

0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Любишь?
0: Фистинг.
1: Yeah.
3: Ба-ба-ба.
2: Люблю.
4: So deep.
3: Wow.
4: So deep.
3: Wow. Ба-ба-ба.
2: Люблю. А любишь?
0: Фистинг.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
1: Слышь?
2: Yeah.
1: Слышь?
2: Yeah.
1: Бау-бау-бау!
0: Люблю.
3: Come.
4: My latex glove.
5: И выше.
4: Penetration.
5: Fucking ass.
4: Тут
5: сапдик.
4: А там...

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트. Dick. Coming. Стирая прошлое, словно семен. И как
2: истории сбежала,
1: и на работе полнейший. Fisting. Gay boy. Не сдается. Семен. Внутри
3: Dungeon.
1: Идет и смеется.
3: Вот он. Уи-уи.
1: Он самый счастливый из нас. Избранный.
3: Dungeon Master.
1: Он вам не старый.
4: Bad cock.
5: Macau.

0: Чтобы ты
1: исплакала. Мой самый первый трек из них.
0: Чтобы ты исплакала.

0: Spanking.
1: Теперь нам
0: Fisting.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
0: вебсайты.

напрасным и бесплодным. Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: after I've boy next door.
1: Data это все твои
0: gay website.
2: Pull up our pants.
0: Четвертая причина это bondage.